на ужман Райос Екс, щехена аквам, хокана куин на ужман ли чоок, щобале блининг от бликокал, от хокана куин щобали хана на кванса дюам, на чоман ли чехел эрния, аппендисе, туморис от кванчик шкомон, арин на качкул чисаса чол, хана Мириам Гвинтер де Росадо, от ли доктор Педро Росадо, матеш балаи, чабил цакалина хех, от хокана куин чабил некебанок, са Hospital Relineva, Lishbok Leval 5550-2635, Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalona Relihunkutan Aan 7722-4626, Noko Atinax.